Далее подробности. Минтрансу Якутии предстоит определить сроки ремонта трех дорог Мирного. Речь идет о шоссе Кирова, а также об улицах Вилюйской и Мухтуйской. Сегодня это одни из самых проблемных участков города. После схода снега образовались глубокие выбоины. Водителям приходится объезжать их по встречной полосе. Эти дороги находятся на балансе республики и входят в состав автодороги Анабар, поэтому администрация города не может включить их в план ремонта. По информации якутского Минтранса, в планах на 2026-2027 годы разработать проектную документацию. А вот когда начнутся работы, неизвестно. Сроки строительно-монтажных работ определят после заключения госэкспертизы. Далее. 17 чтецов со всего Мирнинского района прочли стихи о войне, преданности героев и человечности на гала-концерте конкурса «Народ-победитель». На сцене Мирнинского театра собрались школьники, студенты и рабочая молодежь, самым юным чтецам по 7 лет. Однако из их уст в темном зале прозвучали совсем не детские мысли. Районный конкурс поэзии посвятили годовщине Великой Отечественной войны. Жюри прослушало 139 декламаторов из Мирного, Айхала, Светлого, Чернышевского и Тасюрях. 36 участников получили дипломы победителей и лауреатов. Еще одна новость. В Мирнинском районе проснулись медведи. Хищники ищут еду и выходят к людям. Видео с медведем у въездной стелы Айхала разлетелось по соцсетям. Охотоведы предупреждают, а сейчас в тайге скудная кормовая база. Звери вынуждены искать пропитание рядом с человеком. Встреча с проснувшимся хищником опасна, особенно если это медведица с медвежатами. Самка агрессивно защищает потомство. Если вы увидели медведя, не убегайте, не приближайтесь и не смотрите зверю в глаза. Это может спровоцировать нападение. Сохраняйте спокойствие и медленно отходите в сторону. Постарайтесь укрыться в машине или здании. Также о встрече с косолапом в населенном пункте следует сообщить в единую диспетчерскую службу по номеру 112. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.

0: Алмазный край. Радио без границ.
1: How can I help you today?

0: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новость одной строкой. Три разбитые дороги Мирного ждут решения Минтранса. Проклятие, разжигающим войну. Чтецы из Мирнинского района потрясли публику стихами. В Мирнинском районе проснулись медведи. Как вести себя при встрече с хищником? Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
0: Вы слушаете радио «Алмазный край».

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Алмазный край.
1: Наша любовь – поучительная притча, а встречи не больше, чем просто дурная привычка. Всем ясно без слов, что у нас с тобой налично так вышло. Хожу сам не свой, ведь ты не

0: Новости на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Три разбитые дороги Мирного ждут решения Минтранса. Проклятие, разжигающим войну. Частицы из Мирнинского района потрясли публику стихами. В Мирнинском районе проснулись медведи. Как вести себя при встрече с хищником? Далее подробности. Минтрансу Якутии предстоит определить сроки ремонта трех дорог Мирного. Речь идет о шоссе Кирова, а также об улицах Вилюйской и Мухтуйской. Сегодня это одни из самых проблемных участков города. После схода снега образовались глубокие выбоины. Водителям приходится объезжать их по встречной полосе. Эти дороги находятся на балансе республики и входят в состав автодороги Анабар, поэтому администрация города не может включить их в план ремонта. По информации якутского Минтранса, в планах на 2026-2027 годы разработать проектную документацию. А вот когда начнутся работы, неизвестно. Сроки строительно-монтажных работ определят после заключения госэкспертизы. Далее. 17 чтецов со всего Мирнинского района прочли стихи о войне, преданности героев и человечности на гала-концерте конкурса «Народ-победитель». На сцене Мирнинского театра собрались школьники, студенты и рабочая молодежь. Самым юным чтецам по 7 лет. Однако из их уст в темном зале прозвучали совсем не детские мысли. Районный конкурс поэзии посвятили годовщине Великой Отечественной войны. Жюри прослушало 139 декламаторов из Мирного, Айхала, Светлого, Чернышевского и Тасюрях. 36 участников получили дипломы, победителей и лауреатов. Еще одна новость. В Мирнинском районе проснулись медведи. Хищники ищут еду и выходит к людям. Видео с медведем у въездной стелы Айхала разлетелось по соцсетям. Охотоведы предупреждают, а сейчас в тайге скудная кормовая база. Звери вынуждены искать пропитание рядом с человеком. Встреча с проснувшимся хищником опасна, особенно если это медведица с медвежатами. Самка агрессивно защищает потомство. Если вы увидели медведя, не убегайте, не приближайтесь и не смотрите зверю в глаза. Это может спровоцировать нападение. Сохраняйте спокойствие и медленно отходите в сторону. Постарайтесь укрыться в машине или здании. Также о встрече с косолапом в населенном пункте следует сообщить в единую диспетчерскую службу по номеру 112. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
0: Алмазный край. Радио без границ. Слушай везде, где есть интернет.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Сводка промбеза.
2: Здравствуйте! В эфире «Сводка промышленной безопасности». На прошлой неделе в подразделениях и дочерних обществах «Алроса» произошло 11 происшествий. Среди них «Эммонгок». 8 апреля экскаватор Hyundai «Эммонгок» задел и оборвал линию электропередач якутской сбытовой компании. Пострадавших нет. Техника не повреждена. Предварительные причины. Экскаватор двигался с поднятой стрелой. Знак ограничения высоты был установлен неправильно и не был виден машинисту экскаватора. Ответственные лица не контролировали перегон техники под ЛЭП. Фактически маршрут движения экскаватора не соответствовал схеме, утвержденной в технологической карте. Если вы знаете о нарушениях, сообщайте об этом, можно анонимно, на горячую линию hotline@alrosa.ru.
1: Сводка промбеза.
3: Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Реклама
1: для слушателей старше 16 лет.
2: Вакансии Алроса.
3: Для работы в городе Мирном в управлении материально-технического снабжения требуется наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики. Телефон для справок 8-914-309-72-95. В общество Алроса спецбурения требуется замерщик на топографо-геодезических и маркшейдерских работах. Телефон 8-914-309-72-95. В управление материально-технического снабжения требуется оператор логистических работ, кладовщик, работник склада и лаборант химического анализа. Телефон 8-914-309-72-95. В акционерное общество «Алросаторг» требуется водитель автомобиля категории «Б», «С», «Д». Телефон 8-914-308-76-32. В Мирнинское авиационное предприятие требуется электромеханик по обслуживанию светотехнического оборудования систем обеспечения полетов. Также требуется инспектор по досмотру. Телефон 8-914-269-05-17. В культурно-спортивный комплекс требуется врач без квалификационной категории и режиссер. Телефон 8-914-269-05-17. В акционерное общество «Алросагаз» требуется водитель автомобиля категории «Д». Телефон 8-914-260-2093. В общество ПТВС требуется изолировщик на термоизоляции. Телефон 8-914-260-2093. В общество «Эхалтрансгаз» требуется машинист экскаватора 7-го разряда. Телефон 8-914-260-2093. В Мирнинское авиационное предприятие требуется специалист по контролю за наземными операциями. Телефон 8-914-269-05-17. В управление капитального строительства требуется горнорабочий 3-го разряда и проходчик 4-го и 5-го разрядов. Телефоны для справок 8-914-309-47-16. В общество «Алросоохрана» требуется охранник-стрелок 1-й разряд. Телефон 8-983-00-38-25. Для работы в Айхале в общество «Алросоохрана» требуется охранник-стрелок 1-й разряд. Телефон 8-983-00-38-25. Для работы в Ленске в управление материально-технического снабжения требуется плотник.

0: сотрудник, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования и главный специалист отдела охраны труда. Телефон для справок 8 914 309 72 95. В общество «Алроса Охрана» требуется охранник-стрелок первый разряд. Телефон 8 983 30 38 25.
1: Алмазный край. Айхал 101.9 FM.

радио «Алмазный край». Мирный 102.4 FM.

0: В Мирном 11 часов.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявления и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: Предлагают услуги Трала. Дополнительная информация по номеру 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Срочное изготовление японских РВД в Ленске. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Предлагают услуги мобильного дробильно-сортировочного комплекса. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
5: Радио «Алмазный край». Удачный. 102,3 FM.

радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

Вы слушаете радио «Алмазный край». «Алмазный край».

И нам не нужен глушитель, но не работают сети. Хмурый февраль на репите, а я все жду тебя в

0: только хорошее настроение. Настроение.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Мирный.
3: Ремонт грузовых автомобилей и спецтехники. Ремонт моторов и других агрегатов. Контактный телефон 8-914-113-7104. 8-914-113-7104. Сдадут в аренду готовый бизнес, продуктовый магазин. По всем вопросам звоните с 9 часов по номеру 8-914-251-3012. 8-914-251-3012.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

душа не летает, не живет. По ночам опять не спит и тебя в бреду зовет. Без тебя моя душа не танцует, не поет.

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS 77 80 271, выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазных край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации. Тонтуном ЛФС Тонсетеон и Кюсе Тон Бирнемеда свидетельствует. Себя с информационной технологией. Он на массовой коммуникации регистрации надзор Федеральной службы и клинический бибирсел.
0: Для слушателей старше 16 лет.

0: В алмазной столице полдень.
1: Будь в курсе новостей региона. Попроси включить радио «Алмазный край» в такси.
2: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
3: Здравствуйте, в студии Денис Передонов. В этом выпуске: три разбитые дороги Мирного ждут решения Минтранса. Сотрудники Алроса будут оформлять командировки через смартфоны. В Мирнинском районе проснулись медведи. Как вести себя при встрече с хищником? Теперь подробно. Минтрансу Якутии предстоит определить сроки ремонта трех дорог Мирного. Речь идет о шоссе Кирова, а также об улицах Вилюйской и Мухтуйской. Сегодня это одни из самых проблемных участков города. После схода снега образовались глубокие выбоины. Водителям приходится объезжать их по встречной полосе. Эти дороги находятся на балансе республики и входят в состав автодороги Анабар, поэтому администрация города не может включить их в план ремонта. По информации якутского Минтранса, в планах на 2026-2027 годы разработать проектную документацию. А вот когда начнутся работы, неизвестно. Сроки строительно-монтажных работ определят после заключения госэкспертизы. Далее. Оформить командировку, не вставая с дивана, смогут сотрудники Алроса через несколько месяцев. Опцию добавят к функционалу приложения «Электронный паспорт» по аналогии с оформлением отпуска. Вопрос предложения об этом поступил от работников на корпоративном форуме «Хозактив» 2026. Продолжит Ольга Макарова, заместитель генерального директора, директор по персоналу Алроса.
4: Возможно, у нас есть это в планах. На 26-й год мы планируем автоматизацию командировок. 27-й год будем рассматривать автоматизацию авансирования.
3: Приложение «Электронный паспорт» работает в компании с 2022 года. Его функционал продолжают расширять, исходя из пожеланий сотрудников. За 25-й год через приложение обработали более 50 тысяч заявок на оформление отпусков. И еще одна новость. В Мирнинском районе проснулись медведи. Хищники ищут еду и выходят к людям. Видео с медведем у въездной Стеллы Айхала разлетелось по соцсетям. Охотоведы предупреждают, сейчас в тайге скудная кормовая база. Звери вынуждены искать пропитание рядом с человеком. Встреча с проснувшимся хищником опасна, особенно если это медведица с медвежатами. Самка агрессивно защищает потомство. Если вы увидели медведя, не убегайте, не приближайтесь и не смотрите зверю в глаза. Это может спровоцировать нападение. Сохраняйте спокойствие и медленно отходите в сторону. Постарайтесь укрыться в машине или здании. Также о встрече с косолапом в населенном пункте следует сообщить в единую диспетчерскую службу по номеру 112. У меня на этом все. До встречи в эфире.
5: Для слушателей старше 16 лет.
6: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
7: Предлагают услуги Трала. Дополнительная информация по номеру 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Срочное изготовление японских РВД в Ленске. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Предлагают услуги мобильного дробильно-сортировочного комплекса. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903.
8: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
5: Для слушателей старше 16 лет.
1: Вы слушаете повтор прямого эфира на радио «Алмазный край».
9: Добрый день, вы слушаете радио «Алмазный край», звукорежиссер Наталья Соколова, режиссер видеоверсии Артем Артемьев. И сегодня мы говорим о том, что музей алмаза открылся в Мирном. Ура-ура! Здесь должны были быть аплодисменты. Может быть, они рано или поздно появятся. Ну а сейчас у нас в гостях директор музея алмаза Сардан Дичковская. Сара, рад тебя видеть. Добрый день.
10: Добрый день, Гриш.
9: Итак, мы говорили о музее с директором культурно-спортивного комплекса Матрёной Скрябиной. Мы говорили о нем тогда, когда, по сути дела, еще обсуждался момент, связанный с тем, что когда именно он откроется. По сути, опять же, те же самые стены были уже готовы. Все было готово для того, чтобы оборудование начало устанавливаться, но вы, как раз как музейные работники, все ждали, все готовились, у всех у вас был там абсолютный цейтнот, времени не хватало ни на что, и все-таки справились. Молодцы. Сегодня у нас на календаре 4 мая. Еще раз поздравляю тебя, всех, кто участвовал в этом проекте с открытием, долгожданным открытием этого музея.
10: Спасибо большое.
9: Теперь, собственно, о практике, потому что у нас больше беседа будет посвящена уже практическим вопросам. Если в предыдущей беседе мы говорили об истории, о том, как он, этот музей формировался, сколько лет это все занимало, то сейчас большая часть у нас все-таки вопросов именно о том, собственно говоря, как этот музей будет действовать, будет функционировать и уже функционирует. Но все же для начала. Вы уже там все подготовили или еще какие-то мелкие там изменения будут, что-то меняться по экспозиции?
10: В основном музей полностью готов к нашим гостям. Сегодня просто понедельник, по расписанию у музея это выходной день, но с завтрашнего дня у нас уже стоят сеансы на экскурсии каждый час с 10 утра до 6 вечера. Последняя экскурсия заканчивается в 7 часов, и выходной день у нас понедельник. Радостная новость, то, что мы в субботу и воскресенье тоже будем работать. Но на этой неделе сразу тоже забегу вперед, что 9 мая будет у нас выходной, а с 10 мая мы работаем с 12 часов, уже готовы принять гостей на экскурсию. И до 5 часов вечера.
9: Уже расписание готово.
10: Да, это заранее просто говорим, чтобы, как говорится, наши гости и жители города планировали, потому что майские праздники всегда в последнее время очень насыщены, и хочется как-то культурно все-таки отдохнуть.
9: Ну, а если говорить о самом музее, а точнее даже о здании, пока о помещении, мы знаем то, что это помещение бывших авиаказ, бывшего кафе «Северянка» и так далее и тому подобное, находящееся недалеко от Института Якутнепроалмаз. И ранее, когда мы говорили об этом музее, я делился тем, что мне не верится, что в таком небольшом помещении можно разместить столько информации, столько залов. Кстати, а сколько там всего залов, посвященных различным, ну, опять же таки, частям экспозиции и истории самого алмаза?
10: Вообще экспозиционных залов для гостей и жителей города ожидается целых 5. Да, 5 экспозиционных залов с каждым информационным красивым стендом, с красивыми витринами, интерактивом. Самый гость программы – это, конечно же, наша алмазная комната, где представлены настоящие природные алмазы.
9: Ух ты!
10: Да, и у нас очень популярный вопрос, то, что настоящие ли там алмазы. Алмазы настоящие. Все люди, которые, допустим, вот живут в городе, даже я, у меня папа работал на Драге 35 лет, и я алмазы сама вот увидела только вот буквально недавно, грубо говоря, ну, прожив в городе, быть, как говорят, ты родилась здесь, ты выросла, алмазы увидели только сейчас, потому что до этого не было доступно.
9: Я вот хочу уточнить. В итоге получается, что дату открытия музея вы будете праздновать все-таки 4 мая, допустим, или она передвигается на 5?
10: Она все-таки у нас уже состоялась 28 апреля.
9: 28 апреля,
10: конечно,
9: да,
10: когда была перерезана желанная красная ленточка. Так что у нас 28 апреля – это наше открытие музея. Просто там уже какие-то дни мы догоняли, чтобы именно полностью завершить вопрос именно подрядчика, который там по экспозиционным залам у нас все-таки небольшие там погрешности оставались. Сейчас уже полностью музей готов.
9: И у вас уже были тестовые группы. Вот понятно, то, да, что первая тестовая группа – это гости, дорогие, главные гости хозактива, которые прошлись по музею. Но еще, насколько я понимаю, и были именно тестовые группы посетителей, которые должны были пройтись тоже, оставить какие-то отзывы, если что, если вдруг, может быть, какие-то замечания. И здесь по итогу вот этих вот тестовых, обзорных экскурсий, что больше всего цепляло посетителей, что больше всего им нравилось?
10: Мы в день открытия, 28 апреля, покинули наш музей почти в 10 часов вечера, потому что у нас экскурсии после хозактива были еще целых 3 штуки для наших гостей. Мы хотели как можно больше окунуть, потому что у всех был следующий самолет на следующий день утром. И, конечно же, по очереди всех по приоритизации расставили, чтобы побыстрее наши гости, как говорится, кто-то увидел, кто-то посетил, а остальных можно было поставить, допустим, на 29 число. 29 у нас тоже были тестовые экскурсии. Вот. И самым-самым, конечно же, популярным вопросом это все-таки были про алмазы, также про сувенирную продукцию. Потому что все-таки после такого большого музея, он на самом деле он реально очень красивый, очень насыщенный, очень светлый, большой получился. И гости прям хотели с собой взять кусочек маленького алмаза. Мы сказали, что, ну, конечно же, это невозможно, но копию алмаза все-таки мы вот пожелания учтем. И, наверное, все-таки сувенирную продукцию мы бы хотели уже какие-то популярные копии алмаза, уникальных форм, допустим, включать. Ну, естественно, они будут изготавливаться из пластика, но сама, скажем так, интерпретация — это то, что это вот алмаз в руде, то, что вот я сейчас услышала из экскурсии, напитался этими знаниями. Хочется все равно с собой что-то увести. Пусть даже и копия, ничего страшного.
9: Логично. Если говорить о старом музее, там у вас была такая возможность посещений свободных. То есть, когда человек заходил туда, мало ли, когда удобно, обычно командировочные или просто друзья, которые приехали на какое-то время, ну, нет возможности, допустим, с экскурсоводом пройтись, ну, ничего страшного, можно было все равно пойти и посмотреть вот на эти представленные в экспозиции, опять же таки, и фотографии, и медали, и многое-многое другое. Копии алмазов, кстати говоря, которые там были. А сейчас я обратил внимание, что как будто бы в новом музее такой возможности нет, только с экскурсией. Почему так?
10: Да, правильно подмечено. Экскурсионное сопровождение у нас уже рассчитано на каждый час в течение всего времени по расписанию. Потому что у нас музей стал уже охраняемым объектом. Там все-таки у нас настоящие алмазы, стол, сейф. Ну, и в этом плане у нас, конечно же, правила посещения музея и, скажем так, документация вся, которая у нас уже создана и имеет место быть, такие, скажем так, условия диктуют, что в свободном посещении человек не может посетить алмазную комнату только в сопровождении экскурсовода, потому что у экскурсовода есть определенный доступ. Мы все являемся материально ответственным лицом, как говорится. И, конечно же, свободное посещение в наш музей не будет. Но у нас также разрабатывается аудиогид, который будет иметь возможность тоже посещения алмазной комнаты в сопровождении именно тоже лица, которое может, скажем так, в алмазную комнату зайти вместе с гостем. Но при этом гость сам может углубиться в аудиогид, послушать, скажем так, расширенный текст по стенду. Здесь у нас уже ведется работа именно углубленных знаний, интересного повествования, каких-то новых форм подачи, потому что каждый стенд, это вот у нас то, что я ранее сказала, что все-таки на 5 залов разделено. У нас первый зал — это, допустим, история, да, открытые способы добычи. Второй — там витрины у нас идут, минералы, кимберлиты, да. То есть по каждому стенду мы собираем, уже собрали почти очень много материала, который хочется все-таки поделиться. Экскурсовод не все успеет доносить в течение часа, который отведен на экскурсии. А человек, который уже приобретет аудиогид, это будет уже в ближайшем будущем, мы на аудиогид планируем все-таки 1,5 часа. То есть 1,5 часа удовольствия. Ходишь по залам, никто тебя, скажем так, не трогает. Ты спокойно, не спеша слушаешь очень интересный текст. И, конечно же, сам уже ходишь по мультимедиа, которую можно и самому, скажем так, посмотреть.
9: У вас там VR-комнаты практически.
10: У нас там, да, VR-очки. У нас ролики можно будет смотреть, когда смотритель помогает, естественно, с экскурсоводом. Но также есть тач-экраны, тач-витрины, которые можно спокойно постоять, почитать, проксинолиты послушать.
9: Тач-витрины?
10: Да, это у нас, ну, то есть тач-экраны.
9: Ага.
10: Тач-экран, неправильно выразилась, тач-экраны, да, это уже, может, на будущее. Оговорочка, может быть, и не зря, да. Вот, и поэтому здесь у нас, если возвращаясь к тому вопросу, что свободное посещение, то у нас это запрещено, потому что наш музей — это уже охраняемый объект.
9: Ну, то есть, еще разочек, вернемся к тому, что сейчас, на данный момент, если записываться на экскурсию, это экскурсия только с экскурсоводом, соответственно, это час времени. А если кто-то любит тормозить, то не стоит этого делать.
10: Не получится, потому что свет будет потухать.
9: Ага, понятно, будете подгонять самых любопытных. Бывает же такое частенько?
10: Есть такое, да. Ну,
9: в экскурсии такой хвост остается из тех, кто, типа, присматривается ко всему.
10: Это даже на самом деле очень, кстати, к месту в любом случае, потому что мы взяли практику с других музеев, так же, как и Гохран, и Сокровищница Якутии. Там вообще фотографировать нельзя, задерживаться нельзя. У нас, слава богу, фотографировать все можно.
9: Ну вот, кстати, о запретах и разрешениях, потому что в разных музеях разные разрешения, разные запреты. Вот, допустим, в историко-производственном музее можно было, выйдя уже с, опять же таки, из зала, выпить кофе там, как-то по яйцу
10: Ну, даже с кофе зайти можно было.
9: Даже с кофе можно было зайти, да. Прекрасно. Здесь у вас что еще запрещено? То есть можно ли будет там кофе выпить по выходу? Нельзя ли?
10: С едой, напитками в музей нельзя. Все оставляете в гардеробе, если вдруг его принесли все-таки, да, с собой. Но кофе уже остынет в течение часа. Подогреть его, как говорится, нигде нет условий. Соответственно, лучше сразу, да, вот оговорю, что с напитками, с едой нельзя, потому что обычно с детками приходят, да, то, что у ребенка то может быть в руках и пюрешка, и все на свете.
9: Да, и оно, скорее всего,
10: это мы оставляем, сразу говорю. И чтобы уже и мамочки, и папочки были готовы, что с собой только телефон. Да.
9: Отлично.
10: Чтобы все это запечатлеть, заснять, чтобы ничего не мешало, ничего не падало. Ну и, скажем так, удобство же для самих же себя создавать.
9: Хорошо. Хорошо, по поводу техники, потому что вот мы когда с Матриной Вячеславовной обсуждали эту историю, тоже как раз, что у вас там ЦОПДМ привезена, погрузочно-доставочная машина шахтерская. Так вот, туда все-таки в кабину можно зайти или нельзя?
10: Можно зайти, можно включить свет, потыкать, пощупать, что-то еще, что захочется, дверь закрыть можно. То есть полностью интерактивная ПДМ-ка, она, да, во втором зале, она возможна.
9: И сфотографироваться, соответственно.
10: И сфотографироваться можно, конечно, да.
9: По поводу билетов. Собственно, теперь как их можно приобрести? Потому что кто-то, допустим, приезжает только-только в Мирный на несколько дней, условно, те же самые командировочные ребята, кому обычно очень интересно познакомиться с историей города, с историей промышленности, собственно, с историей Алмаза как раз. Для них все равно только приложение «Единая карта клиента» или есть еще какие-то кассы, варианты, как купить этот билет?
10: Да, варианты приобретения билета в наш музей Алмаза, их несколько. Можно купить в любой кассе КСК, то есть это, ну, объекты нашего КСК, они, это наши, получается, бассейны, ДК, у нас спортзалы, в Кимберлите, в Олимпе, это везде можно купить. Но также, допустим, вот кто гости, да, они не знают, что у нас есть единое приложение, карта клиента, и через нее тоже возможно покупать билеты. В любом случае, два способа, скажем так, и прийти ножками в кассу можно, и сидя, скажем так, на диване. То есть это люди у нас уже покупают, мы видим это сразу в программе, какие сеансы у нас уже забронированы, каким часам мы готовимся. Сейчас вот, допустим, смело могу сказать, у нас почти вся неделя уже расписана.
9: Все, на неделю уже билетов купить не
10: Почему? Есть.
9: Есть еще.
10: Заходите в карту клиента, там есть свободный сеанс, потому что у нас группа, она идет каждый час до 12 человек. И,
9: до 12.
10: Да, до 12 человек. И будет у вас видно, что сколько мест осталось, допустим, на тот или иной сеанс. И да, это очень удобно, потому что, допустим, если на 2 часа нет, то вы на 3 часа точно попадете. И если на 3 часа нет, то и на 4. Соответственно, и так вот каждый час. И музей работает без обеда.
9: Замечательно. И кроме всего прочего, вот тот самый мерч, о котором мы говорили в прошлом интервью как раз с директором КСК, вот, это шопперы, верно?
10: Да, это шопперы с очень, скажем так, классными названиями. Ну, есть, конечно, самое главное, это музей Алмаза. Здесь наверху у нас можно выбирать, когда к нам подойдете. После экскурсии можно будет приобретать эти мерчи, и на выбор дается или красная, или синяя, скажем так.
9: Ремувки такие.
10: Да,
9: клевые.
10: Ремувки. И, конечно же, команда маркетинга, ну, вместе совместно с командой КСК разработали тоже интересные такие, скажем так,
9: шопперы, символику.
10: Выражениями. Именно добыча прошла успешно.
9: Молодцы, так, обыграли.
10: Да, обыграли, потому что, скажем так, кто в теме, тот поймет, да?
9: Я думаю, что да.
10: Ну, а кто не в теме, тому можно и рассказать про музей Алмаза.
9: Ну, мы не будем сейчас все-все-все рассказывать, чтобы, во-первых, посетителям, будущим посетителям музея Алмаза было интересно сходить, безусловно.
10: Да.
9: Сар, большое тебе спасибо за эту беседу. Вот так вот молниеносно все и закончилось. Еще раз поздравляю тебя, всю команду и управление маркетинга и конкретно отдел креатива, соответственно, и всех-всех-всех, кто этим занимался, обязательно схожу к вам тоже, постараюсь в ближайшее время это сделать. Вот, ну.
10: Пользуясь случаем, да, хотел бы поблагодарить также всю команду КСК, всех тех, кто помогал нам создавать музей, своих коллег, потому что этот период был действительно для нас очень важен. Очень много опыта мы приобрели в создании этого музея. И, конечно же, нам дает это огромный, огромный огромное желание трудиться дальше, потому что идей появилось еще больше.
9: Что ж, присоединяюсь ко всему сказанному. Еще раз напоминаю нашим слушателям, что сегодня мы говорили о новом, открывшемся уже музее алмаза, который заработал в Мирном. Обязательно сходите туда, посмотрите как раз ту самую экспозицию, сходите в алмазную комнату. Уверен, вам все понравится. На этом все. Удачи. Оставайтесь с нами.
10: До свидания.
11: Вы слушали повтор прямого эфира на радио «Алмазный край».

0: Не переключайся.
1: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.
2: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
3: Здравствуйте, в студии Денис Передонов, и это новости короткой строкой. Три разбитые дороги Мирного ждут решения Минтранса. Сотрудники Алроса будут оформлять командировки через смартфоны. В Мирнинском районе проснулись медведи. Как вести себя при встрече с хищником? Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
4: Для слушателей старше 16 лет.
5: В эфире объявления и реклама. Мирный.
6: Ремонт грузовых автомобилей и спецтехники, ремонт моторов и других агрегатов. Контактный телефон 8-914-113-7104. 8-914-113-7104. Сдадут в аренду готовый бизнес, продуктовый магазин. По всем вопросам звоните с 9 часов по номеру 8-914-251-3012. 8-914-251-3012.
7: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
8: Эй, колонка, вруби «Алмазные волны». Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи «Радио Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты.
9: Яндекс.ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
1: Алмазный край.
0: Алмазный край.

0: В мирном 13 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в студии Денис Передонов. В этом выпуске: три разбитые дороги Мирного ждут решения Минтранса. Сотрудники Алроса будут оформлять командировки через смартфоны. В Мирнинском районе проснулись медведи. Как вести себя при встрече с хищником? Теперь подробно. Минтрансу Якутии предстоит определить сроки ремонта трех дорог Мирного. Речь идет о шоссе Кирова, а также об улицах Вилюйской и Мухтуйской. Сегодня это одни из самых проблемных участков города. После схода снега образовались глубокие выбоины. Водителям приходится объезжать их по встречной полосе. Эти дороги находятся на балансе республики и входят в состав автодороги Анабар, поэтому администрация города не может включить их в план ремонта. По информации якутского Минтранса, в планах на 2026-2027 годы разработать проектную документацию. А вот когда начнутся работы, неизвестно. Сроки строительно-монтажных работ определят после заключения госэкспертизы. Далее. Оформить командировку, не вставая с дивана, смогут сотрудники Алроса через несколько месяцев. Опцию добавят к функционалу приложения «Электронный паспорт» по аналогии с оформлением отпуска. Вопрос предложения об этом поступил от работников на корпоративном форуме «Хозактив» 2026. Продолжит Ольга Макарова, заместитель генерального директора, директор по персоналу Алроса.
3: Возможно, у нас есть это в планах. На 26-й год мы планируем автоматизацию командировок. 27-й год будем рассматривать автоматизацию авансирования.
2: Приложение «Электронный паспорт» работает в компании с 2022 года. Его функционал продолжают расширять, исходя из пожеланий сотрудников. За 25-й год через приложение обработали более 50 тысяч заявок на оформление отпусков. И еще одна новость. В Мирнинском районе проснулись медведи. Хищники ищут еду и выходят к людям. Видео с медведем у въездной стелы Айхала разлетелось по соцсетям. Охотоведы предупреждают, сейчас в тайге скудная кормовая база. Звери вынуждены искать пропитание рядом с человеком. Встреча с проснувшимся хищником опасна, особенно если это медведица с медвежатами. Самка агрессивно защищает потомство. Если вы увидели медведя, не убегайте, не приближайтесь и не смотрите зверю в глаза. Это может спровоцировать нападение. Сохраняйте спокойствие и медленно отходите в сторону. Постарайтесь укрыться в машине или здании. Также о встрече с косолапым в населенном пункте следует сообщить в единую диспетчерскую службу по номеру 112. У меня на этом все. До встречи в эфире.
4: Для слушателей старше 16 лет.
5: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
6: Предлагают услуги Трала. Дополнительная информация по номеру 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Срочное изготовление японских РВД в Ленске. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Предлагают услуги мобильного дробильно-сортировочного комплекса. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903.
7: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

0: Не переключайся.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

0: вы слушаете радио «Алмазный край». Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, в студии Денис Передонов, и это новости короткой строкой. Три разбитые дороги Мирного ждут решения Минтранса. Сотрудники Алроса будут оформлять командировки через смартфоны. В Мирнинском районе проснулись медведи. Как вести себя при встрече с хищником? Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире объявления и реклама. Мирный.
4: Ремонт грузовых автомобилей и спецтехники. Ремонт моторов и других агрегатов. Контактный телефон 8-914-113-7104. 8-914-113-7104. Сдадут в аренду готовый бизнес, продуктовый магазин. По всем вопросам звонить с 9 часов по номеру 8-914-251-3012. 8-914-251-3012.
5: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.

0: В Мирном 14 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в студии Денис Передонов. В этом выпуске: три разбитые дороги Мирного ждут решения Минтранса. Сотрудники Алроса будут оформлять командировки через смартфоны. В Мирнинском районе проснулись медведи. Как вести себя при встрече с хищником? Теперь подробно. Минтрансу Якутии предстоит определить сроки ремонта трех дорог Мирного. Речь идет о шоссе Кирова, а также об улицах Вилюйской и Мухтуйской. Сегодня это одни из самых проблемных участков города. После схода снега образовались глубокие выбоины. Водителям приходится объезжать их по встречной полосе. Эти дороги находятся на балансе республики и входят в состав автодороги Анабар, поэтому администрация города не может включить их в план ремонта. По информации якутского Минтранса, в планах на 2026-2027 годы разработать проектную документацию. А вот когда начнутся работы, неизвестно. Сроки строительно-монтажных работ определят после заключения госэкспертизы. Далее. Оформить командировку, не вставая с дивана, смогут сотрудники Алроса через несколько месяцев. Опцию добавят к функционалу приложения «Электронный паспорт» по аналогии с оформлением отпуска. Вопрос предложения об этом поступил от работников на корпоративном форуме «Хозактив» в 2026. Продолжит Ольга Макарова, заместитель генерального директора, директор по персоналу Алроса.
3: Возможно, у нас есть это в планах. На 26-й год мы планируем автоматизацию командировок. 27-й год будем рассматривать автоматизацию авансирования.
2: Приложение «Электронный паспорт» работает в компании с 2022 года. Его функционал продолжают расширять, исходя из пожеланий сотрудников. За 25-й год через приложение обработали более 50 тысяч заявок на оформление отпусков. И еще одна новость. В Мирнинском районе проснулись медведи. Хищники ищут еду и выходят к людям. Видео с медведем у въездной стелы Айхала разлетелось по соцсетям. Охотоведы предупреждают, сейчас в тайге скудная кормовая база. Звери вынуждены искать пропитание рядом с человеком. Встреча с проснувшимся хищником опасна, особенно если это медведица с медвежатами. Самка агрессивно защищает потомство. Если вы увидели медведя, не убегайте, не приближайтесь и не смотрите зверю в глаза. Это может спровоцировать нападение. Сохраняйте спокойствие и медленно отходите в сторону. Постарайтесь укрыться в машине или здании. Также о встрече с косолапым в населенном пункте следует сообщить единую диспетчерскую службу по номеру 112. У меня на этом все. До встречи в эфире.
4: Для слушателей старше 16 лет.
5: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
6: Предлагают услуги Трала. Дополнительная информация по номеру 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Срочное изготовление японских РВД в Ленске. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Предлагают услуги мобильного дробильно-сортировочного комплекса. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903.
7: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
8: Радио.

Ты уже заметил, сколько людей грустят по своей упущенной молодости? Заметил, как она постепенно угасает в глазах твоих близких? Знаю, порой трудно уловить момент, прожить, прочувствовать здесь и сейчас. Но в этом и есть смысл, за которым все гонятся. Это и есть жизнь.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявления и реклама. Мирный.
2: Ремонт грузовых автомобилей и спецтехники. Ремонт моторов и других агрегатов. Контактный телефон 8-914-113-7104. 8-914-113-7104. Сдадут в аренду готовый бизнес, продуктовый магазин. По всем вопросам звоните с 9 часов по номеру 8-914-251-3012. 8-914-251-3012.
3: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
1: «Алмазный край». Радио без границ.

0: в Мирном. 15 часов.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: Предлагают услуги Трала. Дополнительная информация по номеру 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Срочное изготовление японских РВД в Ленске. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Предлагают услуги мобильного дробильно-сортировочного комплекса. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
5: Алмазный край. Радио без границ. Слушай везде, где есть интернет.

0: Для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявления и реклама. Мирный.
2: Ремонт грузовых автомобилей и спецтехники. Ремонт моторов и других агрегатов. Контактный телефон 8-914-113-7104. 8-914-113-7104. Сдадут в аренду готовый бизнес, продуктовый магазин. По всем вопросам звонить с 9 часов по номеру 8-914-251-3012. 8-914-251-3012.
3: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
1: «Алмазный край». Радио без границ. Baby, we're super.

0: Мирном 16 часов.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: Предлагают услуги Трала. Дополнительная информация по номеру 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Срочное изготовление японских РВД в Ленске. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Предлагают услуги мобильного дробильно-сортировочного комплекса. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

Вы слушаете радио «Алмазный край». Радио «Алмазный край».

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявления и реклама. Мирный.
2: Ремонт грузовых автомобилей и спецтехники, ремонт моторов и других агрегатов. Контактный телефон 8-914-113-7104. 8-914-113-7104. Сдадут в аренду готовый бизнес, продуктовый магазин. По всем вопросам звоните с 9 часов по номеру 8-914-251-3012. 8-914-251-3012.
3: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
4: Алмазный край.
5: Только хорошее настроение. Настроение.

0: В Мирном 17 часов.
1: Возьми радио с собой. Попроси включить «Алмазный край» в такси.
2: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
3: Здравствуйте, в студии Денис Передонов. В этом выпуске: три разбитые дороги Мирного ждут решения Минтранса. Сотрудники Алроса будут оформлять командировки через смартфоны. В Мирнинском районе проснулись медведи. Как вести себя при встрече с хищником? Теперь подробно. Минтрансу Якутии предстоит определить сроки ремонта трех дорог Мирного. Речь идет о шоссе Кирова, а также об улицах Вилюйской и Мухтуйской. Сегодня это одни из самых проблемных участков города. После схода снега образовались глубокие выбоины. Водителям приходится объезжать их по встречной полосе. Эти дороги находятся на балансе республики и входят в состав автодороги Анабар, поэтому администрация города не может включить их в план ремонта. По информации якутского Минтранса, в планах на 2026-2027 годы разработать проектную документацию. А вот когда начнутся работы, неизвестно. Сроки строительно-монтажных работ определят после заключения госэкспертизы. Далее. Оформить командировку, не вставая с дивана, смогут сотрудники Алроса через несколько месяцев. Опцию добавят к функционалу приложения «Электронный паспорт» по аналогии с оформлением отпуска. Вопрос предложения об этом поступил от работников на корпоративном форуме «Хозактив» 2026. Продолжит Ольга Макарова, заместитель генерального директора, директор по персоналу Алроса.
4: Возможно, у нас есть это в планах. На 26-й год мы планируем автоматизацию командировок. 27-й год будем рассматривать автоматизацию авансирования.
3: Приложение «Электронный паспорт» работает в компании с 2022 года. Его функционал продолжают расширять, исходя из пожеланий сотрудников. За 25-й год через приложение обработали более 50 тысяч заявок на оформление отпусков. И еще одна новость. В Мирнинском районе проснулись медведи. Хищники ищут еду и выходят к людям. Видео с медведем у въездной стелы Айхала разлетелось по соцсетям. Охотоведы предупреждают, сейчас в тайге скудная кормовая база. Звери вынуждены искать пропитание рядом с человеком. Встреча с проснувшимся хищником опасна, особенно если это медведица с медвежатами. Самка агрессивно защищает потомство. Если вы увидели медведя, не убегайте, не приближайтесь и не смотрите зверю в глаза. Это может спровоцировать нападение. Сохраняйте спокойствие и медленно отходите в сторону. Постарайтесь укрыться в машине или здании. Также о встрече с косолапым в населенном пункте следует сообщить в единую диспетчерскую службу по номеру 112. У меня на этом все. До встречи в эфире.
5: Для слушателей старше 16 лет.
6: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
7: Предлагают услуги Трала. Дополнительная информация по номеру 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Срочное изготовление японских РВД в Ленске. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Предлагают услуги мобильного дробильно-сортировочного комплекса. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903.
8: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
2: Вы слушаете «Радио Алмазный край».

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Сводка промбеза.
2: Здравствуйте! В эфире «Сводка промышленной безопасности». На прошлой неделе в подразделениях и дочерних обществах «Алроса» произошло 11 происшествий. Среди них «Алроса. Спецбурение». 8 апреля машинист буровой установки, заменяя аккумулятор в работающей дизельной электростанции «Каменц», задел рукой лопасти вентилятора охлаждения. В результате работник получил рваную рану локтя. Предварительной причиной – отсутствие защитного кожуха у вентилятора охлаждения радиатора. Его сняли при выполнении работ. А отсутствие контроля за безопасной эксплуатацией ДЭС на участке. Если вы знаете о нарушениях, сообщайте об этом, можно анонимно, на горячую линию hotline@alrosa.ru.
1: Сводка промбеза.
3: Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявления и реклама. Мирный.
2: Ремонт грузовых автомобилей и спецтехники, ремонт моторов и других агрегатов. Контактный телефон 8-914-113-7104. 8-914-113-7104. Сдадут в аренду готовый бизнес, продуктовый магазин. По всем вопросам звоните с 9 часов по номеру 8-914-251-3012. 8-914-251-3012.
3: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
4: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио.

Грязный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

Набросить на тебя теплый плед, прижать к плечу и отключить нет, и потеряться в этой пустоте, в этой темноте, в твоей красоте. Глаза в глаза, к носу нос, сквозь электричество пальцев касаться волос, дышать одним воздухом.

0: меня мама не скучает. В Мирном 18 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в студии Денис Передонов. В этом выпуске: от вахты до аэропорта. Неделя без турникетов познакомила 6 тысяч школьников с профессиями Алроса. Сотрудники Алроса будут оформлять командировки через смартфоны. Единственный из Якутии. Алмазный край в призерах конкурса «Вместе в цифровое будущее». Теперь подробно. Якутское региональное отделение Союза машиностроителей России подвело итоги недели без турникетов. Профориентационная акция, в ходе которой школьников запускали на производственные объекты, собрала более 6 тысяч детей. Они посетили 16 предприятий Алроса, познакомились с промышленностью, рабочими и инженерными профессиями, а также научились использовать средства индивидуальной защиты. Сотрудники Мирминско-Нюрбинского комбината провели для подрастающего поколения экскурсию от ламповой до клети по маршруту, который каждый шахтер проходит ежедневно. Обычно детей на закрытый объект не пускают, но этот раз исключение. Познавательные подходы организовало Якутское отделение Союза машиностроителей России. Акция так и называется — «Неделя без турникетов». Правда, длилась не 7 дней, а месяц. Еще один крупный коллектив Алроса – Мирминское авиапредприятие. С переездом в новый аэропорт там появятся дополнительные вакансии. Экскурсию посетили участники профориентационной программы «Техномодуль Алроса». Они увидели самолеты и вертолеты на взлетке, побывали в лаборатории по проверке топлива и изучили работу стойки регистрации изнутри. «Алмаз-Техмонтаж» тоже предложил ребятам присмотреться к рабочим специальностям. Школьникам показали полигон для обучения высотным работам, бетонно-растворный узел и профилакторий для техники. 6 тысяч школьников из Якутска, Мирного, Айхала, Удачного, Светлого и Ленска увидели изнанку работы 16 предприятий компании. Но акция «Неделя без турникетов» не ограничилась экскурсиями. Специалисты Алроса сами пришли в классы. Для 85 учеников политехнического лицея провели мастер-класс по использованию средств индивидуальной защиты. Комментирует Николай Крух, заместитель исполнительного директора Алроса, руководитель управления производственной безопасности.
3: Я думаю, нашим школьникам, будущим сотрудникам компании, кто-то из них будет работать в дальнейшем у нас в компании, это полезно. И, собственно, мы закладываем фундамент безопасности наших сотрудников уже на этапе школьного обучения.
2: А генеральный директор компании подарил учащимся Алроса класса копии 10 алмазов, названных в честь выдающихся деятелей событий в истории Якутии, Мирминского района и компании. Продолжит Павел Мариночев, генеральный директор Алроса, член Бюро Союза машиностроителей России.
4: Любой бизнес, любой успех делает только человек. И мы надеемся, что когда вы закончите школу, закончите какие-то специальные учебные заведения, высшие или среднеспециальные, вот, вы придете к нам в компанию, и мы вместе будем ее развивать дальше.
2: В финале акции «Алроса» и «Союз машиностроителей России» подвели итоги конкурса рисунков «Техника машиностроения». Участвовали школьники всех возрастов из 11 улусов Якутии. Жюри просмотрело 171 работу. 9 художников получили дипломы и подарки. Далее. Оформить командировку, не вставая с дивана, смогут сотрудники «Алроса» через несколько месяцев. Опцию добавят к функционалу приложения «Электронный паспорт» по аналогии с оформлением отпуска. Вопрос предложения об этом поступил от работников на корпоративный форум «Хозактив-2026». Продолжит Ольга Макарова, заместитель генерального директора, директор по персоналу «Алроса».
5: Возможно, у нас есть это в планах. На 26-й год мы планируем автоматизацию командировок. 27-й год будем рассматривать автоматизацию авансирования.
2: Приложение «Электронный паспорт» работает в компании с 2022 года. Его функционал продолжают расширять, исходя из пожеланий сотрудников. За 25-й год через приложение обработали более 50 тысяч заявок на оформление отпусков. И еще одна новость. Медиакомпания «Алмазный край» получила 4 награды на региональном этапе всероссийского конкурса «Вместе в цифровое будущее». Его ежегодно проводит «Ростелеком». Редакторы заняли 2 вторых места и получили 2 спецприза. Мирнинские журналисты – единственные, кого отметили среди представителей Якутии. Жюри оценило работу редактора Марии Флоренце. В телевизионном сюжете она рассказала, как в лабораториях Института Якутии про алмаз рождаются технологии, без которых невозможна современная добыча алмазов. Второе место также завоевала редактор радио Виктория Малыхина. В интервью она развенчала миф о том, что стать крутым специалистом можно только в Москве. Гостями эфира стали преподаватели Мирнинского регионального технического колледжа. Они же рассказали, как получить востребованную профессию в сфере технологий будущего в Мирном. Спецпризы конкурса получили еще 2 редактора «Алмазного края» – Алена Коломоец и Григорий Евтоди. Всего на конкурс «Вместе в цифровое будущее» журналисты Дальнего Востока прислали 125 работ. Статьи, сюжеты, подкасты и блоги. Традиционно дальневосточников награждают первыми. В этом году призы также получили журналисты из Благовещенска, Хабаровска, Приморского края и Камчатки. У меня на этом все. До встречи в эфире.
6: Для слушателей старше 16 лет.
7: В эфире объявления и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
8: Предлагают услуги Трала. Дополнительная информация по номеру 8 914 297 7903. 8-914-297-7903. Срочное изготовление японских РВД в Ленске. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Предлагают услуги мобильного дробильно-сортировочного комплекса. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903.
9: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

0: для слушателей старше 16 лет. Сводка промбеза.
1: Здравствуйте! В эфире «Сводка промышленной безопасности». На прошлой неделе в подразделениях и дочерних обществах «Алроса» произошло 11 происшествий. Среди них Эммонгок. 8 апреля экскаваторы Hyundai Эммонгок задел и оборвал линию электропередач якутской сбытовой компании. Пострадавших нет. Техника не повреждена. Предварительные причины. Экскаватор двигался с поднятой стрелой. Знак ограничения высоты был установлен неправильно и не был виден машинисту экскаватора. Ответственные лица не контролировали перегон техники под ЛЭП. Фактически маршрут движения экскаватора не соответствовал схеме, утвержденной в технологической карте. Если вы знаете о нарушениях, сообщайте об этом, можно анонимно, на горячую линию hotline@alrosa.ru.
0: Сводка промбеза. Для слушателей старше 16 лет. Гости дневного эфира.
1: Добрый день. В эфире радио «Алмазный край», у микрофона Григорий Евтодий, звукорежиссер Наталья Соколова, режиссер видеоверсии Серафим Черников. 9 мая 2026 года исполняется 81 год со дня Великой Победы. Как эту праздничную дату проведет Мирнинский район? Где и когда пройдут колонны Бессмертного полка? И пройдут ли они в этом году? Об этом и не только. Сегодня мы поговорим с нашей гостьей, начальником управления социальной политики Мирнинского района Еленой Розовой. Елена, рад видеть в нашей студии. Добрый день.
2: Добрый день.
1: Я знаю то, что все-таки 1 мая, когда был поднято знамя Победы на площади Ленина, это был такой старт и традиционное объявление начала этих самых праздничных мероприятий, которые посвящены очередной годовщине Великой Победы, то есть 9 мая. Этих мероприятий много, они не все укладываются, естественно, только на 9 мая, поэтому первый вопрос, наверное, о тех мероприятиях, которые уже успели провести в Мирнинском районе, именно приуроченные к этой дате.
2: Я, наверное, начну с другого. Сколько сейчас на территории Мирнинского района у нас осталось наших ветеранов? К сожалению, участников войны уже несколько лет на территории района не осталось никого в живых, именно участников войны. Но в Мирнинском районе продолжают проживать 5 вдов ветеранов Великой Отечественной войны. Из них 2 являются ветеранами Трудового фронта. Ну, то есть у них 2 статуса. Всего 2 несовершеннолетних узника концлагерей продолжают проживать на территории нашего района. Всего у нас этой категории, вот ветераны Трудового фронта, узники и вдовы, 23 человека. Всего лишь 23 человека тех вот непосредственных участников, скажем так, живых свидетелей. И чуть больше 400 человек — это дети войны, категория «дети войны». Поэтому, ну, это те, рожденные до 45-го года. Поэтому я прошу более внимательно всех мирнинцев, жителей района, отнестись к своим соседям в эти праздничные дни, да, где-то наши одинокие старушки, то есть поздравить с праздником, если вы знаете о том, что рядом с вами проживает ветеран. Потому что катастрофически мало свидетелей, тех живых свидетелей этих страшных дней. А на территории района, да, действительно, 1 мая мы подняли традиционно символ Знамя Победы. Мы это делаем с 2008 года, то есть это уже стало такой доброй традицией с нашими всеми военно-патриотическими клубами. 3 мая прошел конкурс чтецов «Народ-победитель». Это у нас тоже такое уже достаточно традиционное мероприятие. У нас в обязательном порядке сейчас вот как раз ребята наводят на нашем городском кладбище порядок, на могилах наших героев. У нас на городском кладбище 2 героя Советского Союза, герой социалистического труда, То есть это полученное звание как раз-таки в годы Великой Отечественной войны. Ну и, соответственно, наши руководители, те, которые воевали, и те, которые наши почетные граждане Мирнинского района, которые стояли у истоков основания там, Совета ветеранов Мирнинского района. Как раз ребята наводят порядок, и 7 числа будет небольшой наш традиционный, скажем, отдание дани памяти этим людям, посещение с возложением цветов, с отданием воинских почестей, ну, то есть с воинским залпом. 8 мая, это, скажем так, уже полюбившийся, наверное, нашим мирнинцам, приезжают из близлежащих населенных пунктов. Хорошая, добрая традиция, которая у нас с 2010 года уже продолжается, это вахта памяти, когда наши военно-патриотические клубы, лучшие учащиеся школ стоят у... скажем так, обелиска с землей городов-героев. Напомним нашим слушателям о том, что у нас под каждым городом-героем на плите хранится земля с братских могил. То есть,
3: если правильно помню, то это мемориальный комплекс, посвященный 30-летию Победы.
2: Мемориальный комплекс 30-летия Победы, он вот именно в 30 лет Победы был заложен.
3: Да, те самые
2: были вот эти мечи и так далее. Да? Прошло 5 лет, и были направлены группы школьников, то есть пионеры, комсомольцы и ветераны Великой Отечественной войны, лучшие работники предприятия, были направлены экспедиции в города-герои, где с братских могил была набрана земля в специальных капсулах. Она заложена вот в этой нашей плите, там, где у нас огонь памяти мы зажигаем в памятное время. К сожалению, пока не имеем возможности технически сделать его вечным огнем, да, поэтому называется огонь памяти. И еще раз обращаюсь к нашим мирницам, особенно к нашим молодым мамам. Обратите на это внимание, ну, чтобы дети не бегали у нас по мемориальному комплексу непосредственно, да, все-таки это, скажем так, такое священное место, которое, ну, требует особого внимания. И у нас в 12 часов традиционно состоится торжественная церемония зажжения этого огня памяти, и наши школьники заступят караулом вахты памяти. Каждый час будут меняться, и начиная с 12 часов до 7 вечера каждый час над площадью будут воинские залпы.
3: Здесь еще раз уточним, что речь о 8 мая.
2: О 8 мая. Это непосредственно будет конкретно 8 мая, да, в течение целого дня. Ну, 9 мая традиционно у нас состоится торжественное шествие по Ленинградскому проспекту. Это опять-таки наши отряды, это наша полиция, это МЧС, это традиционно пройдут воины-афганцы, участники специальной военной операции, те, которые здесь находятся в городе. Состоится в 11 часов митинг на площади, и уже после окончания митинга, по окончанию митинга, начнется формирование колонн бессмертного полка. Бессмертный полк в этом году будет в очном формате. Пройдет он во всех населенных пунктах района в разное время, там по окончанию мероприятий у каждого населенного пункта свой, но в очном формате. По городу Мирному это уже наш традиционный маршрут, чтобы не идти по прямой, мы немножко делаем крюк небольшой, да, то есть уходим, строимся около храма на Ленинградском проспекте, но уходим на улицу Комсомольская, идем по Юнского, возвращаемся на 40 лет октября и возвращаемся на проспект Ленинградский, чтобы зайти на площадь. По приходу колонны бессмертного полка на площади у нас будет концерт, а праздничный концерт для жителей города. Предполагаем также не обойдемся без полевой кухни. Это тоже традиция стала, да, полевая каша. Но в это время на площади 30-летия Победы начнется подготовка к традиционному легкоатлетическому нашему забегу, победному забегу на призы газеты «Мирнинский рабочий», то есть наши легкоатлеты. Продолжается эта традиция газеты «Мирнинского рабочего». Спасибо.
3: Да, здорово,
2: большое.
3: Что газета выдерживает.
2: Да,
3: год.
2: Они все равно остаются главными спонсорами. Пройдет легкоатлетическая эстафета. Ну и в прошлом году инициаторами по «Мирному» благотворительный фонд «Мы вместе мирный», они выступили инициаторами автопробега такого немножко в форме не просто проехать по городу, а остановиться тоже на определенных точках, возложить цветы. Сейчас идет регистрация и участников данного автопробега. Она идет в социальной, в группе именно этого благотворительного фонда. Там необходимо зарегистрироваться, потому что ГИБДД ограничило количество машин. Ну, то есть
3: ограничение все-таки.
2: Да, есть небольшое ограничение, потому что, ну, всем выехать все равно.
3: Еще раз, как именно найти эту группу, чтобы зарегистрироваться?
2: Автопробег в Максе, он есть, автопробег, так и называется группа.
3: Только в Максе, во ВКонтакте?
2: В Максе точно она есть, они регистрируют там. И, ну, либо обратиться в штаб «Мы вместе», благотворительный фонд «Мы вместе мирно», они здесь находятся в центре города, это здание администрации города Мирного на втором этаже.
3: Я так понимаю, то, что уже как раз мотоциклисты изъявили свое желание.
2: Да, там достаточно там и мотоциклы, и автомобили регистрируются. Там есть определенные свои условия, да, то есть как какие портреты с собой берутся. То есть ребята согласовали это все со всеми необходимыми органами нашего правопорядка. То есть и там несколько остановок получается. Они планируют и на площади Победы возложить цветы, и, соответственно, доехать до городского кладбища. Там мемориальный, скажем так, такой небольшой комплекс у нас же есть всем ветеранам Великой Отечественной войны, которые похоронены на городском кладбище. И уже появилась такая же стена о участниках специальной военной операции, тоже которые у нас на городском кладбище. Поэтому ребята планируют остановиться и там отдать дань памяти, уважения всем воинам. В населенных пунктах пройдут, в автопробеги пройдут также в поселке Чернышевский и в поселке Айхал. В Удачном он уже был, он был приурочен такой, скажем так, ко Дню Республики, но они совместили немножко раньше, Удачно уже провели. Основные мероприятия 27 апреля проводили ко Дню Республики, совмещая с форматом Бессмертного полка в том числе. То есть это немножко такой другой формат.
3: В таком случае я должен уточнить. Вы сказали то, что во всех городах Мирнинского района, во всех поселениях пройдет Бессмертный полк.
2: Бессмертный полк пройдет везде. Он будет. Я сейчас говорила об автопробеге именно конкретно. Бессмертный полк 9 мая во всех населениях, в Тасюряхе, в Сюльдюкаре, в Светлом, Чершевске, везде. Ну, соответственно, Айхал Удачный, соответственно. Здесь безоговорочно, в очном формате просто призываю жителей не стремиться попасть прямо в первый ряд. Это сложность для Мирного, да, почему-то считается, если я не попал в первый ряд, я не был в Бессмертном полку, то есть вот немножко сложность волонтеров, когда начинается построение, поэтому все равно все доходят до площади, все равно всех видно, и спасибо большое, что
3: здесь есть какие-то традиции,
2: память.
3: Кто в первом ряду?
2: Мы ставим традиционно уже несколько лет у нас военно-патриотический клуб «Витязь» 7-й школы. Они несут большое знамя Победы. И ребята из этой же школы, они несут портреты наших руководителей, участников Великой Отечественной войны, тех, кого, ну, понятно, с нами уже нет, а почетных граждан Мирнинского района. Вот. И за ними уже идут остальные все жители Мирнинского района. Просто...
3: Портретами своих, соответственно, да, соответственно, родственников, да, своих предков, да, которые там участвовали. По поводу мер безопасности. Мы знаем, что сейчас к организации любых массовых мероприятий примешивается еще вот этот момент, связанный с тем, что а как обеспечить эту безопасность и так далее и тому подобное. Иногда это выливается в каких-либо ограничениях. Допустим, заранее людей просят зарегистрироваться или каким-то образом проявить себя, чтобы поучаствовать в той или иной акции, в том числе в бессмертном полку. Насколько помню, были раньше такие обсуждения. Сейчас, в данном случае, как это все проходит? То есть достаточно прийти с портретом, все в порядке, или здесь какие-то тоже требуются заранее?
2: По району мы не ограничиваем, мы просто достаточно прийти с портретом. Единственное, вот я говорю, чтобы соблюдали сами граждане, ну, какие-то правила поведения, правопорядок тот же, да, отзывались на призывы волонтеров. У них у всех, те, кто будет заниматься построением бессмертного полка, у них у всех жилетки, написано «Бессмертный полк», там никто другой, ну, то есть не подойдет и ничего не попросит.
3: Волонтеры, это ребята, которые ситуативно вот собрались чисто вот под это?
2: Это наши традиционные волонтеры, волонтеры Победы, которые зарегистрированы у нас на сайте. Мы сотрудничаем уже не один год. Наши активисты, жители Мирнинского района, поэтому здесь. В наших населенных пунктах, вот по Мирному, уже, ну, эта традиция заложена была, скажем так, в пандемию, да, когда мы пытались создать праздник, когда люди не могли выйти. Эта акция «Поем всем двором», она получила такой хороший отклик. В прошлом году было много мероприятий. Мы там, помимо 9 мая, 10 там, накануне, в поселениях эти акции проходили. В этом году мы ее также оставили, то есть у нас вечером по окончании основных мероприятий, по окончанию митинга, забега легкоатлетического, по окончанию уже, скажем так, автопробега, да, у нас во дворах на улице Комсомольская, на улице Советская, в Заречном, в поселке Верхний состоятся традиционные традиционное мероприятие, которое называется «Поем всем двором», да. И на следующий день такие же мероприятия точно пройдут в поселке Светлое, мы в Чернышевске. То есть команда из Мирнинского, из города Мирного, да, вот артистов, она будет выезжать специально, чтобы помочь жителям завести, придать какой-то дух. То есть эти мероприятия полюбившиеся и которые нашли отклик именно в сердцах жителей района.
3: Вот в эту дату мы смотрим обычно какие-то военные фильмы. Я имею в виду каждый из нас в индивидуальном порядке, так скажем. Короче, дома мы обычно открываем какие-то фильмы, посвященные войне. Ваш фильм, который вы в этот день посмотрите.
2: «Смуглянка». «Смуглянка». Это такая традиция. Ага. Но если так взять, я вообще, в принципе, люблю военные фильмы. Историю деда нашла абсолютно... Мама ничего... Мама была маленькая, когда он умер. И то есть она единственное помнила, говорила, было много медалей. Это я помню, но медали никакие не сохранились. Они, ну, так получилось, что похоронили вместе с дедушкой, да. Ну и уже со своим сыном мы... Наверное, это был 2009 год. Мы как раз-таки на информационных всех этих пространствах стали появляться архивы документов, стали выкладывать о ветеранах. Первое просто упоминание было о том, что он дошел до Берлина, мы нашли. А уже в 2013 году мы как раз раскопали информацию, чем награжден, за что награжден, почему, как. То есть, ну, самое ценное, конечно же, награда, которая была у деда, это орден Красной Звезды. Зато теперь мы знаем, за что. То То есть история семьи, и было очень интересно мамина реакция, когда вот мы с моим сыном маме рассказывали. То есть что боевой путь, прикладывали архив документов, наградных листов, то есть теперь это хранится у нас в семье.
3: Что ж, спасибо за вашу историю. Ну и напомним тогда нашим слушателям в завершении, что мы говорили сегодня о программе, праздничной программе, которая приурочена, собственно, к 81-й годовщине Великой Победы. Говорили мы о том, как эту годовщину отметят в городах, поселках, деревнях, селах Мирнинского района. И также напомню нашим слушателям, что афишу этой программы вы можете найти и на портале Мирнинского района, и наверняка в пабликах, уверен и знаю, что в пабликах, конечно же, ваших поселков. Я присоединяюсь к словам, которые прозвучали в начале нашей беседы, буквально только что, действительно проявить внимание к участникам, к тем, кто застал эти страшные годы, я имею в виду годы Великой Отечественной войны. Ну и это вот объединиться как-то и вместе провести этот день.
2: Это самый светлый, самый, наверное, радостный день. Ну, по всем фильмам, по воспоминаниям наших ветеранов, мы знаем, что это был самый радостный день, победный май. Поэтому пусть он будет таким же радостным и для жителей района.
3: Блин, мне вновь остается только присоединиться к вашим словам. Напомню, что гостем студии была Елена Розова, начальник управления социальной политики Мирнинского района. На этом все. Удачи. Оставайтесь с нами.
0: Гости дневного эфира. Радио «Алмазный край».

0: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, в студии Денис Передонов, и это новости короткой строкой. От вахты до аэропорта. Неделя без турникетов познакомила 6 тысяч школьников с профессиями Алроса. Сотрудники Алроса будут оформлять командировки через смартфоны. Единственный из Якутии. Алмазный край в призерах конкурса «Вместе в цифровое будущее». Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире объявления и реклама. Мирный.
4: Ремонт грузовых автомобилей и спецтехники. Ремонт моторов и других агрегатов. Контактный телефон 8-914-113-7104. 8-914-113-7104. Сдадут в аренду готовый бизнес, продуктовый магазин. По всем вопросам звонить с 9 часов по номеру 8-914-251-3012. 8-914-251-3012.
5: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
3: «Алмазный край». Радио без границ.

0: В Мирном 19 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в студии Денис Передонов. В этом выпуске: от вахты до аэропорта. Неделя без турникетов познакомила 6 тысяч школьников с профессиями Алроса. Сотрудники Алроса будут оформлять командировки через смартфоны. Единственный из Якутии. Алмазный край в призерах конкурса «Вместе в цифровое будущее». Теперь подробно. Якутское региональное отделение Союза машиностроителей России подвело итоги недели без турникетов. Профориентационная акция, в ходе которой школьников запускали на производственные объекты, собрала более 6 тысяч детей. Они посетили 16 предприятий Алроса, познакомились с промышленностью, рабочими и инженерными профессиями, а также научились использовать средства индивидуальной защиты. Сотрудники Мирминско-Нюрбинского комбината провели для подрастающего поколения экскурсию от ламповой до клети по маршруту, который каждый шахтер проходит ежедневно. Обычно детей на закрытый объект не пускают, но этот раз исключение. Познавательные подходы организовало Якутское отделение Союза машиностроителей России. Акция так и называется — «Неделя без турникетов». Правда, длилась не 7 дней, а месяц. Еще один крупный коллектив Алроса – Мирминское авиапредприятие. С переездом в новый аэропорт там появятся дополнительные вакансии. Экскурсию посетили участники профориентационной программы «Техномодуль Алроса». Они увидели самолеты и вертолеты на взлетке, побывали в лаборатории по проверке топлива и изучили работу стойки регистрации изнутри. «Алмазтехмонтаж» тоже предложил ребятам присмотреться к рабочим специальностям. Школьникам показали полигон для обучения высотным работам, бетонно-растворный узел и профилакторий для техники. 6 тысяч школьников из Якутска, Мирного, Айхала, Удачного, Светлого и Ленска увидели изнанку работы 16 предприятий компании. Но акция «Неделя без турникетов» не ограничилась экскурсиями. Специалисты Алроса сами пришли в классы. Для 85 учеников политехнического лицея провели мастер-класс по использованию средств индивидуальной защиты. Комментирует Николай Крух, заместитель исполнительного директора Алроса, руководитель управления производственной безопасности.
3: Я думаю, нашим школьникам, будущим сотрудникам компании, кто-то из них будет работать в дальнейшем у нас в компании, это полезно. И, собственно, мы закладываем фундамент безопасности наших сотрудников уже на этапе школьного обучения.
2: А генеральный директор компании подарил учащимся Алроса класса копии 10 алмазов, названных в честь выдающихся деятелей событий в истории Якутии, Мирминского района и компании. Продолжит Павел Мариночев, генеральный директор Алроса, член Бюро Союза машиностроителей России.
4: Любой бизнес, любой успех делает только человек. И мы надеемся, что когда вы закончите школу, закончите какие-то специальные учебные заведения, высшие или средние специальные, вот, вы придете к нам в компанию, и мы вместе будем ее развивать дальше.
2: В финале акции «Алроса» и «Союз машиностроителей России» подвели итоги конкурса рисунков «Техника машиностроения». Участвовали школьники всех возрастов из 11 улусов Якутии. Жюри просмотрело 171 работу. 9 художников получили дипломы и подарки. Далее. Оформить командировку, не вставая с дивана, смогут сотрудники «Алроса» через несколько месяцев. Опцию добавят к функционалу приложения «Электронный паспорт» по аналогии с оформлением отпуска. Вопрос предложения об этом поступил от работников на корпоративный форум «Хозактив-2026». Продолжит Ольга Макарова, заместитель генерального директора, директор по персоналу Алроса.
5: Возможно, у нас есть это в планах. На 26-й год мы планируем автоматизацию командировок. 27-й год будем рассматривать автоматизацию авансирования.
2: Приложение «Электронный паспорт» работает в компании с 2022 года. Его функционал продолжают расширять, исходя из пожеланий сотрудников. За 25-й год через приложение обработали более 50 тысяч заявок на оформление отпусков. И еще одна новость. Медиакомпания «Алмазный край» получила 4 награды на региональном этапе всероссийского конкурса «Вместе в цифровое будущее». Его ежегодно проводит Ростелеком. Редакторы заняли 2 вторых места и получили 2 спецприза. Мирнинские журналисты – единственные, кого отметили среди представителей Якутии. Жюри оценило работу редактора Марии Флоренце. В телевизионном сюжете она рассказала, как в лабораториях Института Якутии про алмаз рождаются технологии, без которых невозможна современная добыча алмазов. Второе место также завоевала редактор радио Виктория Малыхина. В интервью она развенчала миф о том, что стать крутым специалистом можно только в Москве. Гостями эфира стали преподаватели Мирнинского регионального технического колледжа. Они же рассказали, как получить востребованную профессию в сфере технологий будущего в Мирном. Спецпризы конкурса получили еще 2 редактора «Алмазного края» – Алена Коломоец и Григорий Евтоди. Всего на конкурс «Вместе в цифровое будущее» журналисты Дальнего Востока прислали 125 работ. Статьи, сюжеты, подкасты и блоги. Традиционно дальневосточников награждают первыми. В этом году призы также получили журналисты из Благовещенска, Хабаровска, Приморского края и Камчатки. У меня на этом все. До встречи в эфире.

Kiedy mi, kiedy mi шагаем по бульварам с тобой, kiedy mi ночь уже и мы с тобой одни. Шагаем по бульварам, kiedy mi, kiedy mi, kiedy mi шагаем по бульварам с тобой, kiedy mi ночь уже и мы с тобой одни.

Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

Мы знали все заранее, что нас с тобой разлучит февраль. Мне очень жаль, пишу тебе послание. В нем все, что не успела сказать, вновь написал я.

Как же мне тебя снова прочувствовать, снова понять? Ты совсем не та, я уже другой. Как же нам теперь?

Радио «Алмазный край». Let me talk to you.

черту слова, они словно пули, рваное небо в твоих поцелуях.

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазный край радиостанция. Массовая и единственная средство регистрации Тантуном ЛФС Тонсетаун и Кюсетун Бирный Медах свидетельствует. Связь, информационные технологии, да? Он массовой коммуникации Лариберга, надзор, Федеральная служба и клинический бибирсел, то сумею себе кислорода.
0: Для слушателей старше 16 лет.
2: Эй, колонка! Вруби алмазные волны. Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты. Яндекс.ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.

0: двухтрохічного года.
1: Носишь раскладно, не

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: В Мирном 23 часа.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: «Алмазный край» радиостанция. Массовая и единая средства регистрации Тантуном, ЛФС-77-ООН и КЮ-77-Бирный медах свидетельствует. СБС, информационная технология ЛАР, ОНА массовая коммуникация ЛАР, Гелегернадзор, Федеральная служба ТАР и КИТНИЧА СЮБЕБИР СЛ, ТОСУНЮ СЮБЕКИ СУНЮГАР БИЛАГА.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио.

прошло сколько лет. Ой, я так скучала, интересный куплет, неплохая игра, отличная роль, правильный логин, но не тот уж пароль. Спросишь, как я по городам, паспорт, микро, чемодан и вокзал. Возьмешь телефон, позвонишь среди ночи, я снова спрошу, чего же ты хочешь?

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

Вы слушаете радио «Алмазный край». Радио «Алмазный край».

увижу в сказке свой финал. Там не будет боли, грусти и измен. Я с тобой таким сентиментальным стал. Ты пришла, как будто ветер перемен. Где бы ни был, начинать с тебя свой день. Каждым утром терабайты нежных слов. И по

все происходит, что должно было быть. Мир рушится, но продолжает творить. Люди влюбляются, и многое нужно сказать. Мир рушится, но продолжает красивых женщин рождать.

0: в мирном час.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазных край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации. Тонтуном ЛФС, Тонсет, ТАОН и Кюсет, Тон, Бирный, Медах, Свидетельствитель. СБС, информационные технологии, ЛАР, Тонна, массовая коммуникация, ЛАР, Гелегер, Надзор, Федеральная служба, ТАР, и Кетлинча, Субе, Бирсел, Тосуню, Субе, Кисунюгар, Бирагар, Пит.
1: Для слушателей старше 16 лет.
3: Вернулась домой, лишь бы дальше побыть.

0: куда-то рассыпал звезды. В твоем дворе стоил и мерзну. Еще чуть-чуть и скрипнут двери в кино скорее. Смотрю на пятый сквозь занавеску. Там живет моя принцесса. В банке сок, вино в портфеле. В кино скорее.
1: Давай,
0: я

Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
1: «Алмазный край».
0: «Алмазный край».

еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи радио «Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома.

0: Реклама.
1: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.

0: радио «Алмазный край».
1: А ты где-то там, где-то там улыбаешься, но не для глаз моих. А ты где-то там, где-то там забываешься, оставляя мир наш для других. А ты где-то там, где-то там улыбаешься, но не для глаз моих. А ты где-то там забываешься, оставляя мир наш для других.

0: в Мирном. 4 часа.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: «Алмазный край» радиостанция. Массовая и единая средство регистрации. Тонтуном ЛФС. Тонсетте. ООН. И Кюсе. Тон Бирный Медах свидетельствует. СБС. Информационная технология. ЛАР. Он массовая коммуникация. Рейгер. Надзор. Федеральная служба. И Кюсе. Субебир. Сыл. Тосуню. Субебир.
1: Для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.

0: в Мирном. 5 часов.
1: Улыбнись новому дню вместе с нами. Радио «Алмазный край».

Алмазний край. Рукою свечу кривала, но душа невольна, тебя любовала лишь.

0: реклама.
1: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.
0: Алмазный край. Радио. Алмаз.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Сводка промбеза.
2: Здравствуйте! В эфире сводка промышленной безопасности. На прошлой неделе в подразделениях и дочерних обществах «Алроса» произошло 11 происшествий. Среди них Удачинский год. 9 апреля водитель автопоезда, двигаясь от АБК «Карьера» в Юбилейный, поскользнулся и упал. Работник травмировал ногу. Предварительные причины – несвоевременная подсыпка участка территории материалами противоскольжения. Работник недооценил риски, двигаясь по скользкой поверхности. Если вы знаете о нарушениях, сообщайте об этом, можно анонимно, на горячую линию hotline@alrosa.ru.
1: Сводка промбеза.
3: Алмазный край.

0: в Мирном. 6 часов.
1: Утро добрым бывает.
2: На радио «Алмазный край».
1: «Алмазный край».

Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Реклама.
1: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.
0: Алмазный край. Радио без границ.

0: Привет, друг, сколько мы не виделись лет. Вдруг в голове воспоминания пробежали, мы повзрослели, другими стали.
1: В Мирном 7 часов.
2: Алмазный край. Радио без границ. Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
3: Доброе утро. В студии Денис Придонов. В этом выпуске. В гости к соседям авиакомпания «Алроса» запускает дополнительные рейсы между Мирным и Ленском. Опасная тяга. Чем грозит чрезмерное потребление витаминов и где можно узнать их уровень в крови? Единственный из Якутии. Редакторы «Алмазного края» получили награды конкурса от Ростелекома. Теперь подробно. Жители Ленска и Мирного воспользуются дополнительными авиарейсами между своими городами. Авиакомпания «Алроса» увеличивает частоту полетов между городами-соседями летом. Дополнительные самолеты из Мирного в Ленск будут летать по четвергам в 10:10, из Ленска в Мирный по пятницам в 6:30. Субботние рейсы в обе стороны сохранятся. Продолжительность полета 50 минут. Стоимость билета от 6500 рублей. Авиакомпания начнет выполнять дополнительные рейсы 28 марта, а завершит в середине сентября. Далее. Уровень гормонов и витаминов в крови проверят в Мирнинской ЦРБ. Для сдачи анализов не нужно ехать за пределы города. Больница предлагает различные виды исследований. Они включают и сдачу отдельных анализов, и комплексные чекапы. Женское здоровье, мужское здоровье, проблемная кожа. По результатам анализа врач женской консультации подскажет, какие витамины необходимы организму, а какими увлекаться не стоит. Об этом рассказала врач-гинеколог Мирнинской центральной районной больницы Татьяна Мялкина.
4: Если мы находимся в северном регионе, нам нужно не забывать про витамин D, который очень любят женщины сами себе назначать и используют огромные дозировки, что тоже вполне опасно, потому что, допустим, переизбыток витамина D в организме может вызвать выпадение волос.
3: Перед сдачей крови на витамины нужно прекратить их прием, чтобы показатель на анализе был верный. Записаться к врачу можно по телефону 122 или через приложение госуслуги. И еще одна новость. Медиакомпания «Алмазный край» получила 4 награды на региональном этапе всероссийского конкурса «Вместе в цифровое будущее». Его ежегодно проводит Ростелеком. Редакторы заняли 2 вторых места и получили 2 спецприза. Мирнинские журналисты – единственные, кого отметили среди представителей Якутии. Юрий оценил работу редактора Марии Флоренце. В телевизионном сюжете она рассказала, как в лабораториях Института Якутнепроалмаз рождаются технологии, без которых невозможна современная добыча алмазов. Второе место также завоевала редактор радио Виктория Малыхина. В интервью она развенчала миф о том, что стать крутым специалистом можно только в Москве. Гостями эфира стали преподаватели Мирнинского регионального технического колледжа. Они же рассказали, как получить востребованную профессию в сфере технологий будущего в Мирном. Спецпризы конкурса получили еще 2 редактора «Алмазного края» – Алена Коломоец и Григорий Втодий. Всего на конкурс «Вместе в цифровое будущее» журналисты Дальнего Востока прислали 125 работ. Статьи, сюжеты, подкасты и блоки. Традиционно дальневосточников награждают первыми. В этом году призы также получили журналисты из Благовещенска, Хабаровска, Приморского края и Камчатки. У меня на этом все. До встречи в эфире.
5: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.
2: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
3: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Наканиме малооблачно, температура воздуха плюс 10 градусов без осадков. В Ленске пасмурно, плюс 9 небольшой дождь. На севере района облачно с прояснениями. В удачном Айхале до плюс 5 градусов без осадков. В алмазной столице малооблачно и небольшой дождь, плюс 6.
2: Радио «Алмазный край». Удачный

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Радио «Алмазный край». Объединяя города. Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
1: Доброе утро. В студии Денис Передонов, и это новости короткой строкой. В гости к соседям авиакомпания «Алроса» запускает дополнительные рейсы между Мирным и Ленском. Опасная тяга. Чем грозит чрезмерное потребление витаминов и где можно узнать их уровень в крови? Единственный из Якутии. Редакторы «Алмазного края» получили награды конкурса от Ростелекома. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Наканино малооблачно, температура воздуха плюс 10 градусов без осадков. В Ленске пасмурно, плюс 9, небольшой дождь. На севере района облачно с прояснениями. В удачном Айхале до плюс 5 градусов без осадков. В алмазной столице малооблачно и небольшой дождь, плюс 6.
2: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.

0: дыханию, по дыханию теплой весны.
1: Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.
2: Вляпалась, и почему-то не хочу домой. Вот так одна бродила весь свой выходной. По мокрым улицам, ступенькам, через мост какую-то просила чепуху падающих звезд. Я отпускаю просто так последнее такси в надежде, что навстречу где-то будешь мне идти.

Радио «Алмазный край». Айхау 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: в Мирном. 8 часов.
1: Радио «Алмазный край». Утро добрым бывает.

0: на радио «Алмазный край». Доброе утро. В студии Денис Придонов. В этом выпуске. В гости к соседям. Авиакомпания «Алроса» запускает дополнительные рейсы между Мирным и Ленском. Опасная тяга. Чем грозит чрезмерное потребление витаминов и где можно узнать их уровень в крови? Единственный из Якутии. Редакторы «Алмазного края» получили награды конкурса от Ростелекома. Теперь подробно. Жители Ленска и Мирного воспользуются дополнительными авиарейсами между своими городами. Авиакомпания «Алроса» увеличивает частоту полетов между городами-соседями летом. Дополнительные самолеты из Мирного в Ленск будут летать по четвергам в 10:10, из Ленска в Мирный по пятницам в 6:30. Субботние рейсы в обе стороны сохранятся. Продолжительность полета 50 минут. Стоимость билета от 6500 рублей. Авиакомпания начнет выполнять дополнительные рейсы 28 марта, а завершит в середине сентября. Далее. Уровень гормонов и витаминов в крови проверят в Мирминской ЦРБ. Для сдачи анализов не нужно ехать за пределы города. Больница предлагает различные виды исследований. Они включают и сдачу отдельных анализов, и комплексные чекапы. Женское здоровье, мужское здоровье, проблемная кожа. По результатам анализа врач женской консультации подскажет, какие витамины необходимы организму, а какими увлекаться не стоит. Об этом рассказала врач-гинеколог Мирминской центральной районной больницы Татьяна Мялкина.
1: Если мы находимся в северном регионе, нам нужно не забывать про витамин D, который очень любят женщины сами себе назначать и используют огромные дозировки, что тоже вполне опасно, потому что, допустим, переизбыток витамина D в организме может вызвать выпадение волос.
0: Перед сдачей крови на витамины нужно прекратить их прием, чтобы показатель на анализе был верный. Записаться к врачу можно по телефону 122 или через приложение госуслуги. И еще одна новость. Медиакомпания «Алмазный край» получила 4 награды на региональном этапе всероссийского конкурса «Вместе в цифровое будущее». Его ежегодно проводит Ростелеком. Редакторы заняли 2 вторых места и получили 2 спецприза. Мирнинские журналисты – единственные, кого отметили среди представителей Якутии. Юрий оценил работу редактора Марии Флоренце. В телевизионном сюжете она рассказала, как в лабораториях Института Якутнепроалмаз рождаются технологии, без которых невозможна современная добыча алмазов. 2-е место также завоевала редактор радио Виктория Малыхина. В интервью она развенчала миф о том, что стать крутым специалистом можно только в Москве. Гостями эфира стали преподаватели Мирнинского регионального технического колледжа. Они же рассказали, как получить востребованную профессию в сфере технологий будущего в Мирном. Спецпризы конкурса получили еще 2 редактора «Алмазного края» – Алена Коломоец и Григорий Втодий. Всего на конкурс «Вместе в цифровое будущее» журналисты Дальнего Востока прислали 125 работ. Статьи, сюжеты, подкасты и блоки. Традиционно дальневосточников награждают первыми. В этом году призы также получили журналисты из Благовещенска, Хабаровска, Приморского края и Камчатки. У меня на этом все. До встречи в эфире.

0: прогноз погоды на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Наконе малооблачно, температура воздуха плюс 10 градусов без осадков. В Ленске пасмурно, плюс 9, небольшой дождь. На севере района облачно с прояснениями. В Удачном Айхале до плюс 5 градусов без осадков. В Алмазной столице малооблачно и небольшой дождь, плюс 6.

0: слушаете новости на радио «Алмазный край».
1: Доброе утро. В студии Денис Придонов, и это новости короткой строкой. В гости к соседям авиакомпания «Алроса» запускает дополнительные рейсы между Мирным и Ленском. Опасная тяга. Чем грозит чрезмерное потребление витаминов и где можно узнать их уровень в крови? Единственный из Якутии. Редакторы «Алмазного края» получили награды конкурса от Ростелекома. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накани малооблачно, температура воздуха плюс 10 градусов без осадков. В Ленске пасмурно, плюс 9, небольшой дождь. На севере района облачно с прояснениями. В Удачном Айхали до плюс 5 градусов без осадков. В Алмазной столице малооблачно и небольшой дождь, плюс 6.
2: Эй, колонка, вруби «Алмазные волны». Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты. Яндекс ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.
0: Радио «Алмазный край». Радио без границ. Радио

0: «Разный край», объединяя города. Реклама.
1: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазный край радиостанция. Массовая и единственная средство регистрации Тантуном ЛФС Тонсетеон и Кюсетон Бирный Медах свидетельствует. СБС информационных технологий ЛАР. Он массовой коммуникации Лариберга надзор Федеральной службы и Кринча Субибирсел, Тосунюс и Бекисунюгар Бирга.
0: Для слушателей старше 16 лет.

0: в Мирном. 9 часов. Радио «Алмазный край». Улыбнись новому дню вместе с нами. Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
1: Доброе утро. В студии Денис Придонов. В этом выпуске. В гости к соседям авиакомпания «Алроса» запускает дополнительные рейсы между Мирным и Ленском. Опасная тяга. Чем грозит чрезмерное потребление витаминов и где можно узнать их уровень в крови? Единственный из Якутии. Редакторы «Алмазного края» получили награды конкурса от Ростелекома. Теперь подробно. Жители Ленска и Мирного воспользуются дополнительными авиарейсами между своими городами. Авиакомпания «Алроса» увеличивает частоту полетов между городами-соседями летом. Дополнительные самолеты из Мирного в Ленск будут летать по четвергам в 10:10, из Ленска в Мирный по пятницам в 6:30. Субботние рейсы в обе стороны сохранятся. Продолжительность полета 50 минут. Стоимость билета от 6500 рублей. Авиакомпания начнет выполнять дополнительные рейсы 28 марта, а завершит в середине сентября. Далее. Уровень гормонов и витаминов в крови проверят в Мирнинской ЦРБ. Для сдачи анализов не нужно ехать за пределы города. Больница предлагает различные виды исследований. Они включают и сдачу отдельных анализов, и комплексные чекапы. Женское здоровье, мужское здоровье, проблемная кожа. По результатам анализа врач женской консультации подскажет, какие витамины необходимы организму, а какими увлекаться не стоит. Об этом рассказала врач-гинеколог Мирнинской центральной районной больницы Татьяна Мялкина.
2: Если мы находимся в северном регионе, нам нужно не забывать про витамин D, который очень любят женщины сами себе назначать и используют огромные дозировки, что тоже вполне опасно, потому что, допустим, переизбыток витамина D в организме может вызвать выпадение волос.
1: Перед сдачей крови на витамины нужно прекратить их прием, чтобы показатель на анализе был верный. Записаться к врачу можно по телефону 122 или через приложение госуслуги. И еще одна новость. Медиакомпания «Алмазный край» получила 4 награды на региональном этапе всероссийского конкурса «Вместе в цифровое будущее». Его ежегодно проводит Ростелеком. Редакторы заняли 2 вторых места и получили 2 спецприза. Мирнинские журналисты – единственные, кого отметили среди представителей Якутии. Юрий оценил работу редактора Марии Флоренце. В телевизионном сюжете она рассказала, как в лабораториях Института Якутнепроалмаз рождаются технологии, без которых невозможна современная добыча алмазов. Второе место также завоевала редактор радио Виктория Малыхина. В интервью она развенчала миф о том, что стать крутым специалистом можно только в Москве. Гостями эфира стали преподаватели Мирнинского регионального технического колледжа. Они же рассказали, как получить востребованную профессию в сфере технологий будущего в Мирном. Спецпризы конкурса получили еще 2 редактора «Алмазного края» – Алена Коломоец и Григорий Втодий. Всего на конкурс «Вместе в цифровое будущее» журналисты Дальнего Востока прислали 125 работ. Статьи, сюжеты, подкасты и блоки. Традиционно дальневосточников награждают первыми. В этом году призы также получили журналисты из Благовещенска, Хабаровска, Приморского края и Камчатки. У меня на этом все. До встречи в эфире.

0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня много немалооблачно, температура воздуха плюс 10 градусов без осадков. В Ленске пасмурно, плюс 9, небольшой дождь. На севере района облачно с прояснениями. В Удачном Айхоле до плюс 5 градусов без осадков. В Алмазной столице малооблачно и небольшой дождь, плюс 6.